0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Отозван проект распоряжения об объявлении ЧС на восточной границе Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно. Министерство климата и энергетики отозвало поданный на согласование в среду проект распоряжения, который предусматривает объявление чрезвычайной ситуации в отраслях здравоохранения, энергоснабжения и водного хозяйства в восточных приграничных регионах Латвии, свидетельствует информация на портале проектов правовых актов. Как заявили в министерстве, с учетом возникших в публичном пространстве дискуссий и отдельных неточных интерпретаций сути и цели документа, он в настоящее время более недоступен на портале правовых актов. Чтобы уменьшить дальнейшие риски коммуникации и интерпретации, министерство планирует уточнить название документа. В то же время из предоставленной министерством информации не следует, что сама идея или проект распоряжения отозваны. Министерство продолжает работу над временными правовыми решениями, а следующий шаг предусматривает разработку постоянного регулирования, чтобы в долгосрочной перспективе определить порядок предоставления критически важных услуг в условиях воздушной угрозы. Также министерство указало, что инициировало разработку соответствующего проекта распоряжения на основании поручение правительства министерствам подать до 30 сентября этого года в Министерство юстиции предложение по необходимому в подведомственных отраслях правовому регулированию для обеспечения непрерывности деятельности в случаях угрозы в воздушном пространстве. Министерство иностранных дел продолжает получать информацию о латвийцах, которые, возможно, могли пострадать в результате наводнения в Непале. К вечеру четверга с консульским департаментом связались родственники 25 латвийцев, которые могут находиться в Непале. Общий список находящихся в Непале латвийцев, составленный на основе разных источников, увеличился примерно до 40 человек. Однако это приблизительные данные, отмечают в министерстве. Совет по туризму Непала сообщил, что до четверга не удалось установить контакты с более чем 500 иностранцами, и среди пропавших есть 6 представителей Латвии. В Латвийской ассоциации турагентов и операторов ранее сообщили, что члены ассоциации, а также, насколько известно, ни один другой лицензированный в Латвии туроператор не организовывали поездки в Непал. Сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, но осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный, умеренный, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, легкий южный, юго-восточный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Ликвидация последствий бури в Риге продлится еще несколько недель. Далее об этом и других событиях более подробно. Коммунальные службы и предприятия Рижского самоуправления продолжают ликвидацию последствий бури, и работы продолжатся еще несколько недель, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. В столице необходимо распилить и убрать как уже упавшие, так и накренившиеся деревья и сломанные ветки. Самоуправление отмечает, что объем работ очень велик, так как повалены и повреждены тысячи деревьев. В приоритетном порядке вначале убираются надломленные деревья на улицах, в парках и на кладбищах, а также производится уборка деревьев с коммуникацией и зданий. По завершении этих работ ресурсы будут направлены на приведение столицы в порядок. Во время бури пострадали территории десятков учебных заведений, основной ущерб которым причинили упавшие деревья. Работа школы детских садов не нарушена, и учебному процессу ничто не угрожает, однако к началу учебного года все упавшие деревья еще не будут убраны, поэтому отдельные участки территории будут огорожены. В садах, столичных парках и в межапарке, находящихся в ведении муниципального предприятия «Рига-Смежи», бурей вырвано с корнем и сломано 353 дерева. Еще у 126 констатированы существенные повреждения, сломаны верхушки или большие ветви. Во время бури столица лишилась 4 вековых деревьев, одного дуба в Верманском саду, 2 ясеней на площади у Анатомикума и одного тополя в Виестур-Дардзе. Первый день учебного года, 1 сентября, все пассажиры смогут бесплатно пользоваться автобусами, троллейбусами и трамваями предприятия «Рига-Сатексма». При этом пассажирам не нужно будет регистрировать свои поездки. Это предусмотрено правилами Рижской думы, касающимися льгот на проезд. Кроме того, в связи с началом нового учебного года и завершением летнего сезона общественный транспорт постепенно перейдет на осеннее расписание. С 1 сентября осеннее расписание начнет действовать для трамвайного маршрута номер 1, автобусного маршрута номер 3, а также троллейбусных маршрутов номер 4 и номер 17. Также изменится расписание автобусов номер 36 и номер 58 с 31 августа для будних дней, с 5 сентября для выходных. Автобусы маршрута номер 58 больше не будут курсировать до Вецаки, а будут работать на основном маршруте Буровцы-Ямс, Вецмилгравис. Незначительные изменения также будут внесены в расписание автобусного маршрута номер 56. Сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, но осадков не ожидается. Ветер южно-юго-восточный, умеренный, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, легкий южно-юго-восточный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В старших классах рижских школ в новом учебном году будет почти на 300 учащихся больше. Далее об этом и других событиях более подробно. В новом учебном году в старших классах столичных школ будет почти на 300 учащихся больше, чем в предыдущем учебном году, сообщил вице-мэр Риги Вилнис Керсис. Он отметил, что такой приток в столичные школы обусловлен не только желанием молодежи учиться в Риге, но и высоким качеством образования, которое предлагают столичные школы. Вице-мэр подчеркнул, что в результате введения новой модели финансирования оплаты труда педагогов рижское самоуправление получит более справедливое финансирование по сравнению с предыдущей моделью. В бюджете самоуправления на зарплаты педагогов дополнительно будет предусмотрено около 30 миллионов евро в год. Вице-мэр напомнил, что до сих пор Рига теряла много педагогов, поскольку самоуправление столичного региона могли платить учителям на 15% больше. Приоритетами рижского самоуправления в сфере образования в новом учебном году будет работа над повышением интереса школьников к предметам STEM, а также оценка результатов перехода на обучение на латышском языке и результатов мониторинговых работ в каждой школе. Кирсис подчеркнул, что рижские школы готовы к новому учебному году как с точки зрения обеспечения учебного процесса, так и с точки зрения инфраструктуры. Классы в основном укомплектованы в отдельных школах, как и каждый год не хватает педагогов, например, учителей латышского языка, математики. Однако эта ситуация не нова, и директора школ ее решают. Председатель Рижской думы Виесторс Клейнбергс подчеркнул, что для самоуправления важно, чтобы дети чувствовали себя в безопасности как по дороге в школу, так и в самой школе. В этом году на сайте georiga.lv разработана тематическая карта, где собрана важнейшая информация о дорожной ситуации в городе. На карте доступны данные о школах, дошкольных учреждениях и учреждениях образования по интересам, ремонтных работах на улицах, светофорах, велостоянках, ограничениях движения, зонах ограничения скорости, автостоянках Рига Сатексма. Карта поможет жителям, особенно школьникам и их родителям, удобнее планировать безопасные и оптимальные маршруты передвижения с началом нового учебного года. Мэр сообщил, что в сотрудничестве с вузами, отраслевыми предприятиями и частными партнерами для учителей и школьников будут организованы мероприятия и проекты, способствующие развитию знаний и навыков. В этом учебном году планируется добиться увеличения числа школьников, сдающих централизованные экзамены по математике, физике, химии и информатике. Будет пересмотрена сеть учреждений дошкольного образования и оптимизировано комплектование групп, чтобы обеспечить равномерное распределение детей в детсадовских группах. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратнекс сообщил, что в этом году в школах и детсадах проведены обширные ремонтные работы на общую сумму 23 миллиона евро. Различного рода ремонтные работы выполнены в 56 школах и 53 дошкольных учреждениях. В учебных заведениях, где строительные работы продолжатся и после начала учебного года, с руководителями учреждений согласовано организация работы, чтобы это не мешало учебному процессу. До конца года планируется заключить договоры и начать строительство убежищ в 80 учебных заведениях, а также установить автоматизированные системы управления теплоузлами в 66 учебных заведениях. В новом учебном году в столице будут работать 92 школы, 135 дошкольных образовательных учреждений, 9 спортивных школ, 9 музыкальных и художественных школ и 8 учреждений образования по интересам. Сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, но осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный, умеренный, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, легкий южный, юго-восточный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

music. What comes next will be marvelous.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, но осадков не ожидается. Ветер южный и юго-восточный, умеренный. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, легкий южный юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама. Augusts PTA veikalā.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Ликвидация последствий бури в Риге продлится еще несколько недель. Далее об этом и других событиях более подробно. Коммунальные службы и предприятия Рижского самоуправления продолжают ликвидацию последствий бури, и работы продолжатся еще несколько недель, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. В столице необходимо распилить и убрать как уже упавшие, так и накренившиеся деревья и сломанные ветки. Самоуправление отмечает, что объем работ очень велик, так как повалены и повреждены тысячи деревьев. В приоритетном порядке вначале убираются надломленные деревья на улицах, в парках и на кладбищах, а также производится уборка деревьев с коммуникацией и зданий. По завершении этих работ ресурсы будут направлены на приведение столицы в порядок. Во время бури пострадали территории десятков учебных заведений, основной ущерб которым причинили упавшие деревья. Работы школ и детских садов не нарушены, учебному процессу ничто не угрожает, однако к началу учебного года все упавшие деревья еще не будут убраны, поэтому отдельные участки территории будут огорожены. В садах, столичных парках и в межапарке, находящихся в ведении муниципального предприятия «Рига-Смежи», бурей вырвано с корнем и сломано 353 дерева. Еще у 126 констатированы существенные повреждения. Сломаны верхушки или большие ветви. Во время бури столица лишилась 4 вековых деревьев, 1 дуба в Верманском саду, 2 ясеней на площади у Анатомикума и 1 тополя в Виестур-Дардзе. В первый день учебного года, 1 сентября, все пассажиры смогут бесплатно пользоваться автобусами, троллейбусами и трамваями предприятия «Рига-Сатексма». При этом пассажирам не нужно будет регистрировать свои поездки. Это предусмотрено правилами Рижской думы, касающимися льгот на проезд. Кроме того, в связи с началом нового учебного года и завершением летнего сезона общественный транспорт постепенно перейдет на осеннее расписание. С 1 сентября осеннее расписание начнет действовать для трамвайного маршрута номер 1, автобусного маршрута номер 3, а также троллейбусных маршрутов номер 4 и номер 17. Также изменится расписание автобусов номер 36 и номер 58 с 31 августа для будних дней, с 5 сентября для выходных. Автобусы маршрута номер 58 больше не будут курсировать до Вецаки, а будут работать на основном маршруте Пуровцы-Емс, Вецмилгравис. Незначительные изменения также будут внесены в расписание автобусного маршрута номер 56. Сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, но осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный, умеренный, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, легкий южный, юго-восточный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

Mix FM. Radio number 1. Mix FM. Mix FM. 102.7. Dance.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, но осадков не ожидается. Ветер южный и юго-восточный, умеренный. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, легкий южный юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность без дождя. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В восточной части страны местами плюс 9 градусов. В субботу днем облачность увеличится, и во второй половине дня, начиная с юго-запада страны, местами пройдут дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В некоторых районах Курзема плюс 18, плюс 19. В Риге в субботу также увеличится облачность, вечером возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk, tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs! Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā! 30. augustā koncertzālē Dzintari! Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv.
4: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katru dienu 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
5: Vairāk nekā 30 gadus viņi iekaro pasauli. Las Vegas rezidenti, skatuves leģendas, Australia Standard from Down Under. Ar jauno programmu Must Wanted Tour. Augstas enerģijas šova revie, kas aizrauj elpu. 26. oktobrī Atta centre Rīgā. Biļetes tikai biļešu servis LV.
0: Mix FM 102.7
1: Dance Radio.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность без дождя. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В восточной части страны местами плюс 9 градусов. В субботу днем облачность увеличится и во второй половине дня, начиная с юго-запада страны, местами пройдут дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В некоторых районах Курзема плюс 18, плюс 19. В Риге в субботу также увеличится облачность, вечером возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
2: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
3: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.

0: 96 FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. МИД выясняет судьбу латвийских путешественников в пострадавшем от наводнения Непале. Далее об этом и других событиях более подробно. Консульский департамент Министерства иностранных дел обобщил сведения о 39 туристах из Латвии, которые находятся в Непале. Информация получена из различных источников, как от семей, так и от друзей. Из них 34 человека находятся в Непале в составе двух туристических групп. Родственники сообщили в консульский департамент о 28 лицах, с которыми не удалось связаться с момента катастрофы. Как отмечает МИД, сбор информации затрудняет тот факт, что ни один из участников туристических групп не был зарегистрирован в консульском регистре. В регистре имеется информация только об одном индивидуальном путешественнике, с которым установлена связь, и известно, что он находится в безопасности. Во второй половине дня 27 августа консульский департамент разослал всем родственникам актуальную информацию о ситуации. На данный момент департамент туризма Непала опубликовал информацию о 6 гражданах Латвии, которые считаются пропавшими без вести. Консульский департамент проинформировал родственников этих лиц. Почетный консул Латвии в Непале передал список находящихся в Непале латвийцев местным властям, а также встретился с министром внутренних дел. В настоящее время нет информации о том, что кто-либо из латвийцев пострадал. Почетный консул Латвии активно поддерживает контакты с местными властями для получения информации. Посольство Латвии в Китае также находится в контакте с местными учреждениями и следит за новейшей информацией. В регионе продолжаются спасательные работы, нет телефонной связи и недоступен интернет. Спасательная служба Непала опубликовала имена спасенных, однако пока среди них нет представителей Латвии. Спустя 5 дней после бури перебои с электроснабжением в Латвии по-прежнему испытывают примерно 2500 клиентов, сообщили сегодня утром в Sadaris Tickles. Самые большие перебои наблюдаются в Айскраукальском и Якобпилском краях, где утром в пятницу без электричества оставались более 300 клиентов. Подача электроэнергии всем клиентам может быть восстановлена в течение сегодняшнего дня, если в процессе устранения повреждений не возникнет дополнительных непредвиденных работ. Интенсивность работ не снижается. В первую очередь были восстановлены крупнейшие линии электропередачи, что позволило одновременно возобновить подачу электроэнергии сотням и даже тысячам клиентов. Сейчас бригады работают на меньших участках электросети, где устранение повреждений затрагивает малое число клиентов. В первый месяц осени в Латвии ожидаются частые дожди, временами сильные, прогнозируют синоптики. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды в ближайшие 3 недели, количество осадков будет выше нормы. Температура воздуха в среднем будет соответствовать многолетнему среднему показателю. Из-за преобладающих западных ветров и прогревшегося за лето моря самые обильные дожди ожидаются в Курземе и на западе Видземе. Поскольку почва местами переувлажнена, осадки могут вызвать подъем воды в отдельных водоемах. Последние 3 дня лета во многих местах пройдут кратковременные дожди, в субботу днем и в ночь на воскресенье. Страну с юго-запада пересечет более обширная зона осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже плюс 12 и плюс 17, и только ночь на субботу будет немного прохладнее. Максимальная температура днем составит плюс 19, плюс 24 градуса. Первый день сентября будет облачным. С кратковременными дождями местами возможны грозовые ливни. Днем воздух прогреется до плюс 18 и плюс 23. Во второй половине следующей недели станет прохладнее. Время от времени ожидаются дожди. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM 102.7.
1: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность без дождя. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В восточной части страны местами плюс 9 градусов. В субботу днем облачность увеличится и во второй половине дня, начиная с юго-запада страны, местами пройдут дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В некоторых районах Курзема плюс 18, плюс 19. В Риге в субботу также увеличится облачность, вечером возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама. Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Candy, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinciņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl, nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambja 3A. Daram, ka mēs jums daram!
3: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien. Atceraties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk? Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncerta zālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Dance Radio. Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Рижская государственная первая гимназия лидирует в рейтинге школ по работе с талантливыми учениками. Далее об этом и других событиях более подробно. И в этом году рижские школы занимают лидирующие позиции в рейтинге школ фонда Атиса Кронвальца «Большая сова», в котором оцениваются достижения учеников на олимпиадах, научно-исследовательских конференциях и других интеллектуальных соревнованиях. При этом по количеству присужденных в рейтинге баллов уверенно лидирует Рижская государственная первая гимназия. В этом году в рейтинг включены 32 госгимназии, 71 крупная школа и 83 малые школы. В первой пятерке группы государственных гимназий Рижская государственная первая гимназия. Рейтинг оценен в 212,59 балла. Рижская Агенскалнская государственная гимназия 104,53 балла. Рижская государственная немецкая гимназия 97,18 балла. Рижская государственная вторая гимназия 68,27 и Елговская государственная гимназия 46,4 балла. В группе крупных школ первое место занимает Рижский французский лицей 49,58 балла. Он и в предыдущие годы находился в верхних строках рейтинга. За ним следует Рижская 64-я средняя школа 39 баллов, Рижская центральная гуманитарная средняя школа 35,21, Рижская 40-я средняя школа 31,31 и Юрмальская средняя школа в Пумпуре 20,97. В группе малых школ первое место сохранила инженерно-научная средняя школа РТУ 87,54 балла. На втором месте Сигулдская первая основная школа, на третьем частная школа Патнис. В пятерку лучших школ вошли также Пилс-Рундальская средняя школа и Агенскалнская начальная школа. Между лидерами рейтинга и остальными школами наблюдается особенно выраженная разница в баллах. В группе госгимназии Рижской государственной первой гимназии 212,59 балла, в то время как у занимающей второе место Рижской Агенскалнской государственной гимназии 104,53 балла, а у Елговской государственной гимназии, занявшей пятое место, 46,4 балла. В группе малых школ инженерно-научная средняя школа РТУ с показателем 87,54 балла также значительно опережает занявшую второе место Сигулдскую, первую основную школу, которая получила 20,29 балла. В группе крупных школ разница более умеренная. У Рижского французского лицея 49,58 балла, а у занимающей второе место Рижской 64-й средней школы 39 баллов. Вручение «Большой совы» в этом году планируется провести вместе с чествованием лучших учителей, внесших существенный вклад в развитие талантов учеников. Завтра в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня, начиная с юго-запада страны, местами пройдут дожди. Ветер южно-юго-восточный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В некоторых районах Курзема плюс 18, плюс 19. В Риге в субботу также увеличится облачность. Вечером возможен дождь. Ветер южно-юго-восточный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс». Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7. Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность без дождя. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В восточной части страны местами плюс 9 градусов. В субботу днем облачность увеличится, и во второй половине дня, начиная с юго-запада страны, местами пройдут дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В некоторых районах Курзема плюс 18, плюс 19. В Риге в субботу также увеличится облачность, вечером возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама. Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Candy, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Daram, ka mēs jums daram!
3: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
4: Bučnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gan drīz. No 25. Līdz 31. Augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgos ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem. Pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem, 50% atlaide. Maksima.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Банк Латвии выразит свои опасения по поводу планируемой сделки между Luminor и OTP Bank. Далее об этом и других событиях более подробно. Банк Латвии выразит свои опасения по поводу сделки, в рамках которой венгерский OTP Bank, активно работающий на российском рынке, намерен приобрести эстонский Luminor Bank. Однако окончательное решение о выдаче разрешения примут банковский надзорный орган Эстонии и Европейский центральный банк, заявил президент банка Латвии Мартинш Казакс. Он подчеркнул, что на данный момент сделка все еще является только лишь желательной. Пока преждевременно говорить о каких-либо результатах, потому что все еще в процессе. Разумеется, Банк Латвии также предоставит свое мнение, сказал Казакс. Он отметил, что главная проблема этой сделки в том, что OTP Банк предоставляет услуги в России. Это однозначно будет одним из элементов, который будет оцениваться, указал Казакс. Он также выразил мнение, что необходимо встряхнуть финансовый сектор Латвии, чтобы его активность увеличилась, и приход нового банка мог бы этому способствовать. В то же время одним из главных рисков в данном случае является то, что в последние годы OTP Банк был очень активен в России. Мы однозначно выскажем свое мнение, выразим свои опасения и обязательно укажем, как эти опасения можно уменьшить. Но решение будет в руках эстонского надзорного органа и ЕЦБ, сказал Казакс, добавив, что если соответствующие учреждения одобрят упомянутую сделку, Банк Латвии не сможет возражать против нее. Как сообщалось 20 июля этого года, Luminor Bank объявил, что его владельцем станет OTP Bank. В сообщении говорится, что OTP Bank подписал договор о приобретении Luminor Bank с консорциумом фондов частных инвестиций, управляемым американской инвестиционной компании Blackstone и DNB Bank. Благодаря этой сделке OTP Bank планирует расширить свое присутствие до 14 стран и увеличить общие активы более чем на 10%, в то время как доля его деятельности в еврозоне достигнет 50%. В Латвии работает филиал Luminor Bank. По объему активов филиал является четвертым по величине банком в Латвии. Банк контролируется американской инвестиционной компанией Blackstone. Завтра в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня, начиная с юго-запада страны, местами пройдут дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В некоторых районах Курзема плюс 18, плюс 19. В Риге в субботу также увеличится облачность. Вечером возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность без дождя. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В восточной части страны местами плюс 9 градусов. В субботу днем облачность увеличится, и во второй половине дня, начиная с юго-запада страны, местами пройдут дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В некоторых районах Курзема плюс 18, плюс 19. В Риге в субботу также увеличится облачность, вечером возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
4: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
5: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija. Izdevīga cena un lielisks servis. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
6: Praktisks bērnu apģērbs lietainam laikam. Lidl veikalos no ceturtdienas. Kombinzons bērniem 12 eiro. Gumijas zābaki bērniem 8 eiro. Kombinzons bērniem 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
0: Mix FM 102.7.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность без дождя. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В восточной части страны местами плюс 9 градусов. В субботу днем облачность увеличится и во второй половине дня, начиная с юго-запада страны, местами пройдут дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В некоторых районах Курзема плюс 18, плюс 19. В Риге в субботу также увеличится облачность, вечером возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Iconic Voices of Enigma 31. Augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.
4: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность без дождя. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В восточной части страны местами плюс 9 градусов. В субботу днем облачность увеличится и во второй половине дня, начиная с юго-запада страны, местами пройдут дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В некоторых районах Курзема плюс 18, плюс 19. В Риге в субботу также увеличится облачность, вечером возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.

0: Amsterdam. Make some noise for Maddie! All right, stay right here for hour number two with one of the most anticipated sets of Armin premiering right now as we go back to February early this year for his solo set. See you right in a minute.
1: Mix FM 102.7. Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. МИД выясняет судьбу латвийских путешественников в пострадавшем от наводнения Непале. Далее об этом и других событиях более подробно. Консульский департамент Министерства иностранных дел обобщил сведения о 39 туристах из Латвии, которые находятся в Непале. Информация получена из различных источников, как от семей, так и от друзей. Из них 34 человека находятся в Непале в составе двух туристических групп. Родственники сообщили в консульский департамент о 28 лицах, с которыми не удалось связаться с момента катастрофы. Как отмечает МИД, сбор информации затрудняет тот факт, что ни один из участников туристических групп не был зарегистрирован в консульском регистре. В регистре имеется информация только об одном индивидуальном путешественнике, с которым установлена связь, и известно, что он находится в безопасности. Во второй половине дня 27 августа консульский департамент разослал всем родственникам актуальную информацию о ситуации. На данный момент департамент туризма Непала опубликовал информацию о 6 гражданах Латвии, которые считаются пропавшими без вести. Консульский департамент проинформировал родственников этих лиц. Почетный консул Латвии в Непале передал список находящихся в Непале латвийцев местным властям, а также встретился с министром внутренних дел. В настоящее время нет информации о том, что кто-либо из латвийцев пострадал. Почетный консул Латвии активно поддерживает контакты с местными властями для получения информации. Посольство Латвии в Китае также находится в контакте с местными учреждениями и следит за новейшей информацией. В регионе продолжаются спасательные работы, нет телефонной связи и недоступен интернет. Спасательная служба Непала опубликовала имена спасенных, однако пока среди них нет представителей Латвии. Спустя 5 дней после бури перебои с электроснабжением в Латвии по-прежнему испытывают примерно 2500 клиентов, сообщили сегодня утром в Sadaris Tickles. Самые большие перебои наблюдаются в Айскраукальском и Якобпилском краях, где утром в пятницу без электричества оставались более 300 клиентов. Подача электроэнергии всем клиентам может быть восстановлена в течение сегодняшнего дня, если в процессе устранения повреждений не возникнет дополнительных непредвиденных работ. Интенсивность работ не снижается. В первую очередь были восстановлены крупнейшие линии электропередачи, что позволило одновременно возобновить подачу электроэнергии сотням и даже тысячам клиентов. Сейчас бригады работают на меньших участках электросети, где устранение повреждений затрагивает малое число клиентов. Первый месяц осени в Латвии ожидаются частые дожди, временами сильные, прогнозируют синоптики. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды в ближайшие 3 недели, количество осадков будет выше нормы. Температура воздуха в среднем будет соответствовать многолетнему среднему показателю. Из-за преобладающих западных ветров и прогревшегося за лето моря самые обильные дожди ожидаются в Курзаме и на западе Видземе. Поскольку почва местами переувлажнена, осадки могут вызвать подъем воды в отдельных водоемах. Последние 3 дня лета во многих местах пройдут кратковременные дожди, в субботу днем и в ночь на воскресенье. Страну с юго-запада пересечет более обширная зона осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже плюс 12, плюс 17, и только ночь на субботу будет немного прохладнее. Максимальная температура днем составит плюс 19, плюс 24 градуса. Первый день сентября будет облачным, с кратковременными дождями, местами возможны грозовые ливни. Днем воздух прогреется до плюс 18, плюс 23. Во второй половине следующей недели станет прохладнее. Время от времени ожидаются дожди. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Mix FM 102.7. Mix FM. Please welcome Armin van Buuren.
3: Hey, what's up? I'm Armin van Buuren. You're listening to A State of Trance on Mix FM Latvia.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance

0: 96 FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1.